0: Damar, full damar.
1: Karadeniz'in yükselen sesi, radyo yeşil Karadeniz.
2: Сегодня будем петь на узбекском языке.